0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Наута. Рок. Легенды. Рок FM. Frischer Rock von Evanescence. Evanescence. Who will you follow? Rock.